0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гонгонгон.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити юньо о радио. Пийом чуньэрэ вэр кваро.